Я а на краю диста не любия, ой, а на краю, а диста не любия, и малая очи пуне сузда, ой, а и малая очи пуне сузда. Плакала.